0: 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей. А денежное вознаграждение за подписание контракта растет. Тет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будут списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
3: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
3: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
6: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
3: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
8: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
2: Главные новости дня.
3: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения. И, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
9: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
3: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
10: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
3: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торгсина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Ну и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
11: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, и я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. Чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
3: Вопрос, похоже, риторический. И сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже пятый год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
12: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Радиолента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
13: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, отвечать вам не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как в Сирии, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
0: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
14: всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
15: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
17: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
18: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
17: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
19: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
17: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
20: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
17: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок лейб «Гусар» о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries заберет. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не был.
10: Все черное, небо все черное, полностью. Краснодар, у кого были товары, у меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
16: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
15: У
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
17: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть и нервность нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависть. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да, и вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов, правила «знай своего клиента»,

0: фактически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
1: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
0: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
2: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
0: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
2: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
0: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
2: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
0: Как они их вычислили?
2: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
0: И что теперь? Ну, попали они в список.
2: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
0: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
2: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
0: А если нефть разольется?
2: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
0: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
2: Совершит уголовное преступление, да.
0: Жесть. И как рынок на это реагирует?
2: Ну как, закладывают риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
0: Ничего себе.
2: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
0: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
2: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
0: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
2: И что в итоге остается российскому бюджету?
1: Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
0: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
2: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
0: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
2: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
0: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
2: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
0: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
2: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
0: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
2: Мало того, что включить запрет,

0: он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии – депозит.
1: То есть, если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
0: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
1: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
0: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
1: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
0: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
1: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
0: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
1: И вынуждены везти все в Азию.
0: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
1: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
0: Инфляция, о да.
1: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
0: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
1: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
0: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
1: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
0: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
1: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
0: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
1: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
0: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
1: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
0: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
1: Глобальный риск для самого Запада.
0: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
1: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
0: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
1: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
0: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
3: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
14: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца – выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
16: Работа о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
15: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
17: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
18: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
19: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
15: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
20: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
15: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
21: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
17: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарово делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
15: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
22: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было в военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарил свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда открываете. здоровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульной моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зондеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Криминальные новости.
0: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чкалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено, она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
1: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, и значительно улучшилась ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, есть, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
2: Радиолента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
5: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легко. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
6: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
7: Работать невозможно, платить приходится за все.
23: У меня гостиница.
24: У меня детский развивающий центр.
25: У меня ресторан.
26: Салон красоты.
27: У меня магазин.
28: Производство.
29: Автосервис. И у всех нас одна беда.
30: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
31: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
32: Магазин – это продукты и склад.
33: Салон без света – это закрытая дверь.
3: Мы покупаем себе свет сами.
5: Генератор ест 10 литров в час.
4: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
8: 1000-1200 рублей в час на топливо.
3: А еще аренда, налоги и кредиты.
5: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
9: У меня работает 43 человека.
5: За каждым семья.
10: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
5: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
11: И они заканчиваются.
14: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
23: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
25: Снизьте налог полсента от 1%. Закон это позволяет.
26: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборота.
27: Нужно только решение города.
28: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
32: Севастополь тоже прифронтовой город.
33: Субсидии на аренду.
34: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
35: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
36: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
37: Просим вас, услышьте предпринимателей.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
38: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают? Физически?
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки

0: Врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
2: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
2: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
2: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
2: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
2: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия,

0: обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
3: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
6: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
5: Утром Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
7: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени.
8: Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
9: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
10: Течет вода, но она настолько пахнет. Вы заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
11: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
6: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
12: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
6: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
13: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
9: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
6: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
14: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информации от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информации из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
3: На радио Лента. Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.
16: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
18: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
17: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
19: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
21: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
20: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
20: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
2: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
20: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов. Поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев скажу вам – нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. при БО, например, то есть без ясно отсутствующей, требовать решения суда. При БП, без вести пропавшей, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
17: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
18: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Армада будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
17: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
5: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
17: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
18: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
9: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Угу.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
13: Ну, сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
12: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку, ну, 3000 я сделаю. За 3000, если интересно.
13: Ну, ну да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
13: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших. К чему готовят регион? Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
16: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
15: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
17: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
15: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
18: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
15: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
19: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
15: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
20: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
15: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
21: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
15: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
22: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
16: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
15: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской

0: Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой...
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет. Тет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
2: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
4: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. Его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
2: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает.

0: работает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
1: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
4: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле, в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
2: Главные новости дня.
1: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения. И, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
5: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
1: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
6: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
1: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Ну и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
7: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, и я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
1: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
8: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
10: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, отличие не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас делал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамбрикизм и османизм. Тем самым даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это Сирии, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
9: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
11: Серьезно обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
12: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянск и Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горячих смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
13: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
1: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
14: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
1: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
15: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
1: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок лейб «Гусар» о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries заберет. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не был.
10: Все черное небо, все черное полностью. Краснодар. У кого были товары? У меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
15: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
16: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ: «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними растрами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за литургии служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг. Проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
7: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
6: Копейки, по сути.
7: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
6: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
7: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
6: Деньги ушли, но не пришли.
7: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
6: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
7: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
6: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
7: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
6: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
7: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
6: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
7: Как они их вычислили?
6: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
7: И что теперь? Ну, попали они в список.
6: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
7: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
6: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
7: А если нефть разольется?
6: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
7: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
6: Совершит уголовное преступление, да.
7: Жесть. И как рынок на это реагирует?
6: Ну как, закладывают риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
7: Ничего себе.
6: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
7: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
6: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
7: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
6: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
7: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
6: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
7: Расширили черные списки. Танки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
6: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
7: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
6: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
7: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
6: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
7: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
6: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
7: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
6: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
7: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
6: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
7: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
6: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
7: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
6: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
7: И вынуждены везти все в Азию.
6: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
7: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
6: Инфляция, о да.
7: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
6: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
7: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
6: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
7: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
6: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
7: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
6: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
7: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
6: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
7: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке?

0: скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
3: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждения начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
2: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или, чего хуже, начнется война с НАТО, и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
4: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
2: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
5: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
2: И так уже несколько лет.

0: Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
1: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
0: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
2: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
0: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
3: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
0: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ, данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов-мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
9: Посмотрела видео, где грузинский нет-джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там первые числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
11: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
10: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
12: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
13: Течет вода, но она настолько пахнет. Вы заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
14: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
10: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
15: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
10: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
16: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
12: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
10: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
17: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, вот там, где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зондеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
18: Криминальные новости.
19: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчик к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено. Она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
18: Радиолента. Прямая речь.
8: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
20: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. Вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
18: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
7: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
21: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. А к нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
18: Радиолента. Прямая речь.
8: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
1: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
2: Работать невозможно, платить приходится за все.
22: У меня гостиница.
23: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство.
28: Автосервис. И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
33: А еще аренда, налоги и кредиты.
37: И зарплата людям.
38: В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
39: У меня работает 43 человека.
40: За каждым семья.
41: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
42: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
43: И они заканчиваются.
44: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
45: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
46: Снизьте налог полсента 1%. Закон это позволяет.
47: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
48: Нужно только решение города.
49: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
50: Севастополь тоже прифронтовой город.
51: Субсидии на аренду.
52: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
53: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
54: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
55: Просим вас, услышьте предпринимателей.
18: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
56: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают? Физически?
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
11: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
11: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
9: А общество при этом живет в другой реальности.
11: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
9: Героический образ.
11: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
9: И замыкается в себе.
11: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
9: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
11: Какой?
9: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
12: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира.

0: Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
2: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
1: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
3: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0.

0: поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Главные новости дня.
2: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
3: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
2: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
4: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
5: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
6: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
2: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
7: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
2: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
8: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
4: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
2: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
10: Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
1: На радио Лента «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
12: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
13: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы отчихо. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
12: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
14: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
15: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
16: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле Страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
15: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
17: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
15: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
18: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянно какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
15: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. признать человека безвестно отсутствующим, это первый, либо признать умершим, это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
12: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
13: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
12: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
20: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
12: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал-2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
13: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
9: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
7: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Угу.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
13: Да сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
12: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку, ну, 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
13: Ну, ну да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
13: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
16: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
15: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
17: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
15: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
18: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
15: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
19: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
15: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
20: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
15: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
21: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
15: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко.
15: Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
16: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
15: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте

0: Сколько же ранены? Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек, из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери – около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей. А денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
0: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
0: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
0: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
6: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал,

0: Водостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями, и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
1: Главные новости дня.
2: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения. И, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
3: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
2: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
4: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
2: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торгсина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Ну и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
5: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. Чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
2: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
7: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
9: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, что мы считаем не нами. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас делал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Это самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
8: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
10: Серьезно обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Зет-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
11: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горячих мотях. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
2: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
12: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
2: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
13: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
2: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
14: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
2: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают Москву. Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries горит. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное, небо все черное, полностью. Краснодар, у кого были товары, у меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
14: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
15: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть Уфанефтехим», «Башнефть Навойл» и «Башнефть УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время. Мы особенно молимся о единстве Святой Руси. О том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которую мы и сегодня за другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависть. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть. Мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг. Проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
7: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
6: Копейки, по сути.
7: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
6: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
7: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
6: Деньги ушли, но не пришли.
7: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
6: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
7: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
6: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
7: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
6: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
7: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
6: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
7: Как они их вычислили?
6: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
7: И что теперь? Ну, попали они в список.
6: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
7: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
6: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
7: А если нефть разольется?
6: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
7: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
6: Совершит уголовное преступление, да.
7: Жесть. И как рынок на это реагирует?
6: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
7: Ничего себе.
6: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
7: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до 22-25 долларов.
6: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
7: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
6: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
7: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
6: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
7: Расширили черные списки. Танки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
6: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
7: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
6: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
7: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
6: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
7: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
6: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
7: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
6: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
7: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
6: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
7: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
6: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
7: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
6: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
7: И вынуждены везти все в Азию.
6: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
7: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
6: Инфляция, о да.
7: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
6: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
7: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
6: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
7: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
6: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
7: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
6: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
7: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
6: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
7: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
6: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
7: Глобальный риск для самого Запада.
6: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
7: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
6: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
7: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
6: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио.

0: В Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
1: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
0: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям, а тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
2: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
3: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
0: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
4: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
0: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
5: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.

0: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы. А это несколько миллионов рублей.
1: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
0: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
2: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
3: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за 2 мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» Это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки, приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
8: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там 1 числа января 26-го года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
4: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась.
10: А когда сейчас будет вода?
11: Все.
10: Завтра?
11: Сегодня не будет?
10: Да.
11: Это издевательство.
12: Какое издевательство? Кто-то взял 5 литров, кто-то больше.
9: Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
13: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
9: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
14: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
15: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
16: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
9: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
17: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
9: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
18: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
14: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарово делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
9: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
19: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
20: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было в военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зону команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они ставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том, том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
19: Криминальные новости.
1: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чкалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено, она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Радиолента. Прямая речь.
7: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
21: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
19: Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
2: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
3: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
22: Работать невозможно, платить приходится за все.
23: У меня гостиница.
24: У меня детский развивающий центр.
25: У меня ресторан.
26: Салон красоты.
27: У меня магазин.
28: Производство. Автосервис.
29: И у всех нас одна беда.
30: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
31: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
32: Магазин – это продукты и склад.
33: Салон без света – это закрытая дверь.
34: Мы покупаем себе свет сами.
35: Генератор ест 10 литров в час.
36: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
37: 1000-1200 рублей в час на топливо.
38: А еще аренда, налоги и кредиты.
39: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
0: Снизьте налог полсента до 1%. Закон это позволяет.
1: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
2: Нужно только решение города.
4: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
5: Севастополь тоже прифронтовой город.
6: Субсидии на аренду.
7: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
8: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
9: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
10: Просим вас, услышьте предпринимателей.
11: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет. снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
8: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
8: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
8: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
8: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
8: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
8: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
8: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
8: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
10: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
8: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
8: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
8: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
8: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
8: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
8: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
8: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
8: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
8: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
8: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
8: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
8: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
8: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причиной отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился трижды за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
10: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
10: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
9: А общество при этом живет в другой реальности.
10: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
9: Героический образ.
10: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
9: И замыкается в себе.
10: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
9: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
10: Какой?
9: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
10: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
11: Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.

0: Зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. Башнефть Уфанефтехим, Башнефть Навойл и Башнефть УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой

0: которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
1: Лучший город Земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
2: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
3: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
0: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
4: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
0: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
5: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
1: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
0: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
8: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
6: На радио Лента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.
10: Говорят военкоры.
11: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
12: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
11: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
13: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
15: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
14: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит лежать, у него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
17: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
14: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
11: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
12: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
11: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
19: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
11: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
12: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогом, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное. Не
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
9: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это глубь, устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Угу.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: ну вот сейчас, видите, приходится.
13: Это сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
12: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку, ну, 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
13: Ну, ну да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
13: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших. К чему готовят регион? Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
15: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
14: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
16: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
14: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
17: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это? Оно постоянно набирается. Как вот это теперь отслеживать? Как мне уйти на работу? Это вот оно там льется.
14: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
18: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
14: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
19: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
14: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
20: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
14: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
21: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
15: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
14: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Латвийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек, из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа,

0: желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще большая дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
1: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
1: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
1: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
6: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
4: Главные новости дня.
1: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения. И, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5-2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит,

0: правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
1: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 67 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
0: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
2: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки, боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
0: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торгсина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Ну и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
3: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
6: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
4: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
8: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. То, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже, главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это интересно, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
7: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
9: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
10: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
11: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
12: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали, вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
13: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок лейб «Гусар» о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries горит. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное, небо все черное, полностью. Краснодар, у кого были товары, у меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинока прогнозы к завершению специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
15: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: У Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
16: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть Уфанефтехим», «Башнефть Навойл» и «Башнефть УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всей Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси. О том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня, да не другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые в жизни в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг. Проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
7: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
6: Копейки, по сути.
7: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
6: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
7: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
6: Деньги ушли, но не пришли.
7: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
6: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
7: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
6: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
7: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
6: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
7: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
6: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
7: Как они их вычислили?
6: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
7: И что теперь? Ну, попали они в список.
6: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
7: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
6: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
7: А если нефть разольется?
6: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
7: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
6: Совершит уголовное преступление, да.
7: Жесть. И как рынок на это реагирует?
6: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
7: Ничего себе.
6: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
7: Да, и дисконт на нефть марки Urals к Brent вырос до 22-25 долларов.
6: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
7: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
6: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
7: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
6: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
7: Расширили черные списки. Танки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
6: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
7: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
6: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
7: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
6: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
7: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
6: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
7: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
6: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
7: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
6: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
7: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
6: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
7: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
6: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
7: И вынуждены везти все в Азию.
6: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
7: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
6: Инфляция, о да.
7: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
6: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
7: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
6: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
7: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
6: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
7: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
6: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
7: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
6: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
7: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
6: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
7: Глобальный риск для самого Запада.
6: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
7: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
6: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
7: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
6: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
9: По легенде учений происходит техногенная авария, и в учреждения начинают поступать массово больные.

0: подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
1: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
0: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
2: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
0: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
3: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
0: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
4: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
0: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
5: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
0: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждения.

0: фасадами и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
1: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
2: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5000 таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
7: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась.
9: Ну, а когда еще будет вода?
10: Все.
9: Завтра?
10: Сегодня не будет?
9: Да.
11: Это издевательство.
10: Кто издевательство? Кто-то взял 5 литров, а кто-то больше.
8: Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
12: Забота о гражданах города Тюмени.
13: Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
8: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
14: Лучший город Земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
15: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
16: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
8: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
17: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
8: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
18: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
14: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарово делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
8: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
19: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. Ну, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекало, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарил свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там, и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтер команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
3: Криминальные новости.
20: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлической шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас, после двойного убийства с особой жестокостью, отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чкалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено, она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
22: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
21: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радиолента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
1: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легко. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
21: Радио Лента. Прямая речь.
6: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
2: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
23: Работать невозможно, платить приходится за все.
24: У меня гостиница.
25: У меня детский развивающий центр.
26: У меня ресторан.
27: Салон красоты.
28: У меня магазин.
29: Производство. Автосервис.
30: И у всех нас одна беда.
31: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
32: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
33: Магазин – это продукты и склад.
34: Салон без света – это закрытая дверь.
35: Мы покупаем себе свет сами.
36: Генератор ест 10 литров в час.
37: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
38: 1000-1200 рублей в час на топливо.
35: А еще аренда, налоги и кредиты.
39: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
47: Снизьте налог полцента от 1%. Закон это позволяет.
48: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
49: Нужно только решение города.
50: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
51: Севастополь тоже прифронтовой город.
52: Субсидии на аренду.
53: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
54: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
55: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
56: Просим вас,
0: услышьте предпринимателей.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
11: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
8: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
9: А общество при этом живет в другой реальности.
8: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
9: Героический образ.
8: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
9: И замыкается в себе.
8: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
9: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
8: Какой?
9: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
8: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
12: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь, если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
11: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
13: Близко!

После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды.

0: метров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
1: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
4: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
2: Главные новости дня.
1: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
5: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
1: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
6: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
7: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
8: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
1: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
9: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора,

0: Сборов сеть соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
1: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
2: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
3: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
1: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
6: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
9: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
8: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
10: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
11: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
8: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
12: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
8: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
13: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать, думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
8: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
8: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
9: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Армада будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
8: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
15: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
8: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
9: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
9: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
11: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
12: Ага.
11: Если вам это интересно.
12: Сколько стоит такая услуга?
11: 5000 для вас.
12: Обалдеть.
11: Так бывает 3-4 часа стоят люди.
12: Да я знаю. Обычно я не стою.
11: Ну вот сейчас, видите, приходится.
12: Да сейчас так, да. Не, пока постоим. Спасибо.
11: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку, 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
12: Ну да, есть визитка?
11: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
12: Надо записать. Так, ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
15: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
14: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
16: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
14: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
17: Воды как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
14: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
18: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
14: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
19: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
14: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
20: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
14: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
21: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
15: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
14: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье.
21: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек, из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет. Тот, как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих идти умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег,

0: живая.
1: И, собственно, он говорит, что, типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
2: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
2: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
6: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле, в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
4: Главные новости дня.
2: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения. И, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
7: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 67 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
2: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый

0: финансовый аналитик Виталий Голубев.
1: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются, никакой инкассации нет, все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки, боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
0: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
2: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
5: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
3: Радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
8: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопрос отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Это самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, быть не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это называется, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
7: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
9: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
10: Радиолента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
11: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
10: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
12: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
13: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
14: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем. На 100%
3: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность нигде не безопасна.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries горит. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное небо, все черное полностью. Краснодар. У кого были товары? У меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
16: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
5: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
17: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всей Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси. О том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да, и вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, ну я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
7: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
6: Копейки, по сути.
7: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
6: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
7: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
6: Деньги ушли, но не пришли.
7: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
6: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
7: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
6: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
7: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
6: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
7: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
6: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
7: Как они их вычислили?
6: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
7: И что теперь? Ну, попали они в список.
6: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
7: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
6: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
7: А если нефть разольется?
6: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
7: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
6: Совершит уголовное преступление, да.
7: Жесть. И как рынок на это реагирует?
6: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
7: Ничего себе.
6: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
7: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
6: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
7: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
6: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
7: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
6: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
7: Расширили черные списки. Танки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
6: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
7: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
6: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
7: Ну да.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
9: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
8: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
10: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
8: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
11: Воды как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
8: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
12: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
8: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
13: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
8: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
14: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
8: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
15: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ

0: поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
1: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь

0: в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
4: смотрела видео, где грузинский нет-джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там первое число января 26-го года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась.
6: Ну, а когда еще будет вода?
7: Завтра?
6: Сегодня не будет?
7: Да. Это издевательство.
8: Кто-то взял 5 литров, кто-то больше.
5: Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
9: Забота о гражданах города Тюмени.
10: Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
5: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
11: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
12: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
13: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
5: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
14: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
5: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
15: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
16: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
5: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
17: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воеводших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжает, там, выныривает в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
1: Криминальные новости.
18: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас, после двойного убийства с особой жестокостью, отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчика рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено. Она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
20: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
19: Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
21: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пается, выставляет запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
19: Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
0: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
4: Работать невозможно, платить приходится за все.
22: У меня гостиница.
23: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство. Автосервис.
28: И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
37: А еще аренда, налоги и кредиты.
38: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
39: У меня работает 43 человека.
40: За каждым семья.
41: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
42: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
43: И они заканчиваются.
44: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
45: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
46: Снизьте налог полсента до 1%. Закон это позволяет.
47: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборотом.
48: Нужно только решение города.
49: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
50: Севастополь тоже прифронтовой город.
51: Субсидии на аренду.
52: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
53: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
54: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
55: Просим вас, услышьте предпринимателей.
19: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсации владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
11: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
11: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
9: А общество при этом живет в другой реальности.
11: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
9: Героический образ.
11: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
9: И замыкается в себе.
11: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
9: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
11: Какой?
9: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
12: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
14: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
13: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
15: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
8: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
9: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
10: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
6: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
11: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
6: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться.

0: Одного несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
2: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
3: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информации от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информации из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
1: На «Радиолента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: «Радиолента». 15:57 АМ. «Радиолента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на «Радио Лента». Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсации владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социальные проблемы.

0: социально-политические риски.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
3: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
2: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
2: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
0: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
7: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
0: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинок о прогнозах завершения специальной военной операции.
8: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года. Ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, который также, по этой логике, окажет влияние на руководство России. Мол, дух анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
0: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
7: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
3: Потому друзья, что не можем. На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
9: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
11: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
12: Угу.
11: Если вам это интересно.
12: Сколько стоит такая услуга?
11: 5000 для вас.
12: Обалдеть.
11: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
12: Да я знаю. Обычно я не стою.
11: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
12: Ну, сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
11: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку, ну, 3000 я сделаю. За 3000, если интересно.
12: Ну, ну да, есть визитка?
11: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
12: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
15: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
14: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
16: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
14: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
17: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
14: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
18: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
14: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
19: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
14: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
20: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
14: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
21: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
15: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
14: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов-мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей. А денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
0: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих идти умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще большая дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
23: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
7: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
23: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
8: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
23: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
24: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями, и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
22: Главные новости дня.
23: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
4: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
23: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
10: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за Россию.

0: государственных. Ну и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
1: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже пятый год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
4: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару еще скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
6: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, что вам не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопрос-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм.

0: самый даже главный, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
1: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
2: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
5: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючих смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
7: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
6: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
8: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
6: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
9: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
6: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок лейб «Гусар» о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад Wildberries горит. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное, небо все черное, полностью. Краснодар, у кого были товары, у меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если про давление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
15: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
16: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за литургии служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
6: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
7: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
6: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
7: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
6: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
7: ага.
6: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг. Проще отказать.
7: И они превентивно замораживают операции.
6: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
7: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
6: Копейки, по сути.
7: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
6: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
7: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
6: Деньги ушли, но не пришли.
7: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
6: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
7: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
6: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
7: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
6: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
7: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
6: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
7: Как они их вычислили?
6: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
7: И что теперь? Ну, попали они в список.
6: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
7: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
6: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
7: А если нефть разольется?
6: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
7: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
6: Совершит уголовное преступление, да.
7: Жесть. И как рынок на это реагирует?
6: Ну как, закладывают риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
7: Ничего себе.
6: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
7: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
6: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
7: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
6: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
7: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
6: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
7: Расширили черные списки. Танки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
6: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
7: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
6: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
7: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
6: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
7: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
6: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
7: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
6: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
7: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
6: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
7: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
6: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
7: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
6: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
7: И вынуждены везти все в Азию.
6: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
7: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
6: Инфляция, о да.
7: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
6: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
7: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
6: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
7: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
6: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
7: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
6: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
7: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
6: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
7: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
6: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
7: Глобальный риск для самого Запада.
6: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
7: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
6: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
7: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
6: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
9: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
8: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
10: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
8: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь об баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
11: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
8: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
12: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
8: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
13: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
8: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
14: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
8: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
15: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
9: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в 5-ку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
8: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего

0: по 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
4: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
6: Работа о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
5: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
7: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
8: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
9: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
5: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
10: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
5: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
11: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
7: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарово делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
5: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
12: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. Ну, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекало, ну, много людей было в военной полиции воеводших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарил свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, ну, я иначе как зондеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
13: Криминальные новости.
14: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чкалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено, она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
15: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. Вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
13: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
13: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
16: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легко. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
13: Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
17: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
18: Работать невозможно, платить приходится за все.
19: У меня гостиница.
20: У меня детский развивающий центр.
19: У меня ресторан. Салон красоты.
20: У меня магазин.
21: Производство.
22: Автосервис. И у всех нас одна беда.
23: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
24: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
25: Магазин – это продукты и склад.
26: Салон без света – это закрытая дверь.
27: Мы покупаем себе свет сами.
28: Генератор ест 10 литров в час.
29: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
30: 1000-1200 рублей в час на топливо.
27: А еще аренда, налоги и кредиты.
31: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
32: У меня работает 43 человека.
33: За каждым семья.
34: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
35: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
36: И они заканчиваются.
37: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
38: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
39: Снизьте налог полсента 1%. Закон это позволяет.
40: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
41: Нужно только решение города.
42: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
43: Севастополь тоже прифронтовой город.
44: Субсидии на аренду.
45: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
46: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
47: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
48: Просим вас, услышьте предпринимателей.
13: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают? Физически?
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
10: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
10: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
10: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
10: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
10: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
10: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
10: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
10: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
10: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
10: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
10: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
9: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
9: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
9: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
9: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
9: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
9: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
9: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
9: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
9: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
8: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
9: Психика сломана.
8: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
9: А общество при этом живет в другой реальности.
8: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
9: Героический образ.
8: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
9: И замыкается в себе.
8: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
9: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
8: Какой?
9: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
11: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
12: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
13: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
12: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
14: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
15: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
16: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
15: Полыхает.
14: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
17: Пожарник не мог.
18: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
19: Прям нормально дымит.
20: Понятно, что это, ну да, где-то около Валберса.
21: Атмосфера московского региона, это же Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
14: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
22: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
14: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
23: Свечку в 15-ю.
14: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
24: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
14: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
24: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновоза стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
1: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
0: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
3: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
0: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
6: Последние 7 дней.

0: Еще третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
0: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
2: Смотри,
0: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
3: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
0: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
4: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
0: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
6: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нет. Да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
7: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
0: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе.

0: О день не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
1: Ой, сразу два, вот.
0: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорела, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
5: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
4: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
6: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
7: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ.
8: Ситуация страшная. Нет над Волгоградом.
9: 5 утра. Wildberries горит. Только все живы были.
4: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
10: Тише!
4: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
10: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
4: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
11: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
12: Решили забрать весь товар с Валберес, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Валберес заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
13: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
14: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валберисе.
4: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
15: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
4: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
15: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
4: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Wildberries. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дроном добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
4: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно и справедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. как бы это ни звучало, повторюсь, что для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: То есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет преломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
7: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
7: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
7: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
7: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
7: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
7: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
7: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
7: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
7: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
7: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина?
7: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
7: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
7: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
7: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
7: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
9: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал «пургой» сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
10: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
9: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
11: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
9: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
13: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле Страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
9: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
9: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
15: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
9: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
16: Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
17: Так государство российское растлевает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь, ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
16: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов, задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
18: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок.

0: Франции нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя, и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
1: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
1: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
3: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важным обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
1: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
4: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
1: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы

0: все, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
3: Подбил, смотри, пошел вниз!
2: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
4: Я вообще не понимаю, что мне делать. Одни взрывы просто.
2: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
4: Летит.

Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: только прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги – закончился, отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт, доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
2: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
1: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
3: Сейчас мы видим, по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которые тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
1: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
9: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину, близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
10: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
11: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
12: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
13: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился в 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
5: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
14: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
5: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
15: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
5: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
16: Не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
1: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
17: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
1: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
18: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там повыхает?
19: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому 2 вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
1: Площадь пораженного склада Каледина 3ПЛ 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, загорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже, замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
3: Потому друзья, что не можем, на 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
6: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – Гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока было второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
9: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет

0: которую можно будет приготовить без света.
1: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
2: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
1: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
3: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
4: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
1: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
6: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
8: Министерство обороны заявило,

0: что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
1: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
4: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
3: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
5: Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
3: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
6: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
3: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
7: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
3: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
8: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
3: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
9: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
3: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
10: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
3: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
11: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
3: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
12: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
3: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
13: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
3: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
14: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это, значит, убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
3: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
3: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
16: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
17: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
18: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. Людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
3: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
19: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
3: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезд за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
3: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
20: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
3: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
0: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
1: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
21: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
1: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
1: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
24: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
23: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
24: Ага.
23: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
24: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
23: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии – если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле…
24: Падают.
23: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
24: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
23: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
24: Берут больных?
23: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
24: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
23: Именно. Компания в отчаянии.
24: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
23: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
24: Какая?
23: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
24: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
23: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
24: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
23: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
24: То есть армия уходит в минус.
23: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
24: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
23: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
24: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
23: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
24: Дроны.
23: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
24: Тепловизионная разведка.
23: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
24: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
23: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
24: А, ну да.
23: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
24: А что это?
23: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
24: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
23: Именно.
24: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
23: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
24: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
23: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
24: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
23: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
24: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
23: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
24: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
23: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
24: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
23: И это еще более тревожный сигнал.
24: Почему?
23: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
24: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
23: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
24: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
23: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
24: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
23: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
24: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
23: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
24: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
23: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
24: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
23: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
24: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
23: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
24: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
23: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
24: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
23: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту? Купить билеты на поезд без паспорта? Получать официальную зарплату?
24: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
23: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
24: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
23: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
24: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
23: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
24: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
23: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
24: Напрямую, без задержек.
23: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
24: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
23: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
24: И для этого больше не нужно решение суда.
23: Никаких судов. Чистая автоматизация.
24: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
23: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
24: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
23: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
24: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
23: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
24: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
23: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
24: То есть гражданские?
23: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
24: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
23: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
24: Должники по кредитам.
23: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
24: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
23: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
24: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
23: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 AM.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
5: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
6: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
5: Оно полыхает.
3: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
7: Пожарник не мог.
8: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
25: Прям нормально дымит.
26: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валбереса.
27: Атмосфера московского региона, это ж... Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
3: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
28: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
3: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
29: Спичку в 15-ю.
3: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
30: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
3: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
30: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
3: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
9: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
3: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
11: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
3: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
12: Они сирены как начали в 3 орать.
13: Ты можешь поехать за товаром?
12: И у меня, короче, что-то нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю,
1: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
0: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
1: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов

0: естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и, ну, ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
1: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
2: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
1: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
4: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нет. Да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
1: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
5: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
1: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС, упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
6: Ой, блядь. Ой, сразу два. Вот.
1: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорела, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
1: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
2: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Сюда, быстрее в ванну!
1: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
3: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
4: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
5: Ситуация страшная. Нет над Волгоградом.
6: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
1: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
7: Тише!
1: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
8: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
1: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
9: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
10: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
11: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
12: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
1: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ Рязани. На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
7: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. Спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
1: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
7: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
1: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
1: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то. Или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры. И вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположены сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет преломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужно им мегаватты, уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: И именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства, они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: О да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
9: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
9: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю.
9: Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
9: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
9: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
9: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
9: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
9: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
9: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
9: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
9: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
9: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
9: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
9: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
9: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
9: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
9: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
9: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
10: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
11: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
10: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
12: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
10: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
10: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
14: Просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
10: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
15: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
16: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянно какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
10: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
17: Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
18: Так государство российское раздевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, гражданин-то возникает ощущение, что, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
17: самый низкий среднемесячный доход среди 7, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
19: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой дом, но ее Большой дом – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
17: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
20: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у себя построил. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
17: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Визит недели.
17: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа

0: сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
1: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
0: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
2: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
0: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
5: Подбил, смотри, пошел вниз!
4: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
6: Я вообще не понимаю, что мне делать. Одни взрывы просто.
4: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал

0: Витя. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: только прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги – закончился, отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт, доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так, так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
2: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
1: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
3: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
1: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
9: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится, а Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
10: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
11: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: ЗЭТ-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
12: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
13: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился в 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
5: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
14: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
5: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
15: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
5: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
16: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
1: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
17: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
1: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
18: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там повыхает?
19: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому 2 вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
1: Площадь пораженного склада Каледина 3ПЛ 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже, замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
5: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
5: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне – со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
5: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
5: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
5: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
5: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
5: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
5: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
5: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
5: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
5: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
5: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
5: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
5: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще 150 намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
5: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
5: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
5: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
5: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
5: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
5: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
5: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
5: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
5: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
5: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
5: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
5: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
5: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
5: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтные ресурсы авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
5: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
5: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
5: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
5: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
5: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
5: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
5: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
5: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
5: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
8: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
7: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
16: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
17: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
16: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
18: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города.

0: газ.
1: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
2: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
1: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
5: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
4: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
6: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
4: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал

0: книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
1: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
0: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
2: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
0: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
3: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
0: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
4: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
0: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
6: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш наш уважаемый президент. Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь.
0: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
7: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
8: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
0: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
9: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета.
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
10: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали, вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
11: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
12: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1.5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
14: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
15: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
16: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто, внизу тоже две точки закрыты, людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
0: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
17: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
0: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
18: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезд за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
19: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
20: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
21: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
20: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
22: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
20: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
23: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть вот, Нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
20: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. У власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
2: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
1: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
2: Ага.
1: А к середине 2024-го, если сложить все эти, ну, региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
2: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
1: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
2: Падают.
1: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
2: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
1: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
2: Берут больных?
1: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
2: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
1: Именно. Компания в отчаянии.
2: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
1: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
2: Какая?
1: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
2: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
1: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
2: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
1: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
2: То есть армия уходит в минус.
1: буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
2: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
1: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев, и то на одном-двух узких направлениях.
2: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
1: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
2: Дроны.
1: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
2: Тепловизионная разведка.
1: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
2: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
1: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
2: А, ну да.
1: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
2: А что это?
1: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
2: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
1: Именно.
2: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
1: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
2: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
1: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
2: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
1: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
2: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
1: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
2: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
1: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
2: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
1: И это еще более тревожный сигнал.
2: Почему?
1: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
2: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
1: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. и она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
2: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
1: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
2: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
1: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
2: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
1: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
2: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
1: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
2: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
1: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
2: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
1: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
2: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
1: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
2: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
1: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
2: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
1: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
2: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
1: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
2: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
1: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
2: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
1: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
2: Напрямую, без задержек.
1: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
2: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
1: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
2: И для этого больше не нужно решение суда.
1: Никаких судов. Чистая автоматизация.
2: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
1: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
2: а серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан.
1: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
2: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
1: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
2: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
1: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
2: То есть гражданские?
1: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
2: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
1: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
2: Должники по кредитам.
1: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
2: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
1: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
2: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
1: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
7: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
24: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
25: Это складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
24: Оно полыхает.
7: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
26: Пожарник не мог.
27: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
28: Прям нормально дымит.
29: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валберса.
30: Атмосфера московского региона, это же Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
7: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
8: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
7: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехов.
9: Свечку в 15-ю.
7: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
10: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
7: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
7: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
0: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
7: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
11: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
7: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
20: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
12: Они сирены как начали в 3 орать.
13: Ты можешь поехать за товаром?
12: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю,
20: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
14: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
20: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже 3-й удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И повреждены, серьезно повреждены 4 склада.
7: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
1: Смотри,
7: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
2: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
7: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
13: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.

0: прав. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
1: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил и губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
2: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
1: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
3: Ой, сразу давай, вот.
1: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
1: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
7: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
6: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
8: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
9: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же
10: ситуация страшная. Нет, над Волгоградом.
11: 5 утра. Wildberries горит. Только все живы были.
6: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов.

0: Петрозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
1: Тише!
0: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
2: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
0: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
3: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
4: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
5: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
6: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
0: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ Рязани. На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
8: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
0: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
8: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ наряду с Нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим трем заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
0: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
1: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дроном добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
0: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой, все. всегда. Это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Волкберис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет преломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужно им мегаватты, уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
9: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
9: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю.
9: Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
9: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
9: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
9: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
9: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
9: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
9: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
9: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
9: А наличные в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
9: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
9: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
9: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
9: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
9: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
9: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
9: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последнее.